Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить.